0: и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
2: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.

0: Доброе, друзья, дорогие, воскресенье, в эфире утреннее ток-шоу «Мое дело». С вами Алина Янковская. Привет, привет, привет. Как обычно, по воскресеньям мы с вами говорим о том, что же такое «Мое дело». Понятие, на самом деле, весьма себе многогранное, не побоюсь этого слова. Ну и все-таки то, что в студии у нас появляются очень разные собеседники, это, наверное, тому доказательство. Каждый из гостей программы «Мое дело» рассказывает о своем увлечении, об интересе, сфере, в которой им хорошо, комфортно, о деле, которое, ну, радует так по-настоящему, знаете, вот от души. Эти рассказы вдохновляют нас на то, чтобы двигаться вперед, не сидеть на месте и создавать какой-то свой мир, потому что, ну, скажем так, это важно. Это важно для того, чтобы быть счастливым. Добро пожаловать, друзья, в мир увлеченных людей. Гость программы сегодня – человек, любимое дело которого весьма себе необычно, эксклюзивно, скажем даже так. Но, тем не менее, он живет им уже очень много лет. Счастлив или нет? Будем разбираться. Давайте знакомиться.
1: Мое дело. Мое дело.
2: Досье.
0: Дмитрий Шандро. Актер звучания и дубляжа. Голос канала ТВ3+. Ну и радиоличность в том числе.
1: Мое дело.
2: Мое дело. Начало.
0: Ну что, давай знакомиться, здороваться. Ну, нам знакомиться не надо, мы знакомы давным-давно, а вот с аудиторией, все-таки с аудиторией Топ-Радио. Привет, доброе утро. Дим, спасибо, что нашел время.
3: Да, привет, доброе утро.

0: Доброе утро, радиослушатели.
1: Многие люди знают твой голос, но при этом совершенно не знают тебя в лицо. Это скорее плюс или минус для тебя?
0: Честно говоря, я даже не знаю. Ну, как бы... Есть лица, которые лучше в лицо не знать. И я отношусь, наверное, к этому числу. Я на самом деле не рассматриваю, так как я челом не торгую и на этом не зарабатываю. Я от этого, наверное, не сильно страдаю. Да и вообще я человек не очень публичный, хотя получается так, что работа моя связана с большим количеством людей.
1: Познакомились мы на радио. Знаешь, я вчера, когда к эфиру готовилась, поняла, что страшно сказать, четверть века назад. Но между тем твоя микрофонная жизнь началась задолго до этого. У тебя, ты был певцом, так можно сказать, исполнителем, автором и так далее. Расскажи.
0: Ну, у нас сейчас все певцы через одного. Но в целом, да, был такой период в моей жизни, и, в общем-то, мне повезло столкнуться и впоследствии сотрудничать и общаться с людьми, которые являются далеко не последними, ну, точнее, на данный момент, к сожалению, уже являлись, но, тем не менее, далеко не последними людьми и на латвийской сцене в том числе.
1: Слушая старые записи какие-то, не возникает мысли, о, какой ужас, это я делал это? Или наоборот, классно?
0: Старые записи чьи? Если свои, то я конечно. Их, в общем-то, не слушаю.
1: Ладно, хорошо. Сегодня твой голос на данный момент, все-таки, как ни крути, ты такой вроде человек закадровый, с другой стороны, голос твой звучит много, часто и постоянно, и на радио, и на телевидении, и в эфире. И... Твой голос сегодня тебе нравится?
0: Это очень сложный вопрос, особенно учитывая специфику профессии. По сути, я бы мог, наверное, в какой-то момент сказать, что в профессиональной своей жизни моего голоса у меня не существует. Существуют голоса персонажей, которым я его им как бы даю, условно говоря. Но в любом случае, это не мой голос. Ну, сейчас я, наверное, разговариваю своим. Есть такая забавная история, что люди, которые работают голосом, как правило, в жизни разговаривают достаточно так противненько.
1: Ну нет, не противненько, все хорошо. На самом деле, я знаю, что бывает такое, особенно вот у радио людей, у тех, кто, как ты сказал, челом не торгует, что люди понимают, что они тебя знают. Но при этом такое вот сомнение в глазах, вот это, а мы знакомы? Мы не можем быть знакомы. Случалось такое в жизни?
0: У нас была очень забавная история. Это было очень много лет назад. Мы сидели в баре с моим другом. Он на тот момент жил тоже в Латвии. Сейчас он, к сожалению, уехал. И мы с ним разговаривали, болтали. И в какой-то момент подошла девушка, совершенно рандомная, нам неизвестная, которая говорит, а вот вы вдвоем, я так понимаю, что я вас знаю. Ну и как бы вот с этого началось. То есть голоса она знала, как мы выглядели, ни я, ни он, она не имела ни малейшего представления.
1: Ну, я помню ситуацию в машине, когда абсолютно незнакомый человек, который эту машину вел, разговаривал с тобой, и постепенно в какой-то момент так, я сидела сзади, и я наблюдала это лично, когда человек вот прям сидит так, поворачивает голову, но он за рулем, он как бы... И вот он поворачивает и смотрит, а потом такой, Дмитрий Шандро? Ты такой, ну, да. Вот, я вас все время там годами слушаю по радио и так далее. Это приятные моменты?
0: Я не могу сказать, что я испытываю от этого какой-то дикий восторг или дискомфорт. То есть... Наверное, это должно быть приятно, но я никогда себя на мысли о том, что я там упиваюсь каким-то узнаванием где-то, не ловил.
1: Но, тем не менее, с другой стороны, если посмотреть, нет ощущения, что твой голос стал каким-то отдельным персонажем и живет отдельной от тебя жизнью?
0: Честно, нет.
1: Что ж, о том, как состояться и как стать одним из тысяч, скажем так, ну, потому что к микрофону попадают далеко не все. Что скрывается по ту сторону микрофона в продолжении после коммерческой музыкальной паузы? Не уходите далеко, друзья дорогие, будет интересно.
2: Я Макс Амазак, палек вайрак. Ар Самазин ЛВ, висир тиеш тик венкарш. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bit.lv. Битте.
4: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos maksima!
5: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
6: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Latvijai ir... Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
7: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
9: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi. 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi. Kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra Ups Classic Sensitive vispār 3,79 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
10: Готовься к лету вместе с ЮСК. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
11: Vēder sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēder sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Sijā Štada. Латвия.
12: Lidl в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Куриное филе XXL 1 килограмм 5,89. И растворимый кофе Якобс 200 грамм 7,99. Lidl стоит того.
13: All-time favorites.

0: Мое дело. Мое дело. Опыт.
1: И снова утро доброе, друзья дорогие. Это воскресное утреннее ток-шоу «Мое дело». С вами Алина Янковская. И сегодня гость в студии Дмитрий Шандром, актер звучания и дубляжа, голос канала ТВ3+, и радиоличность. Дим, привет, доброе утро еще раз.
2: Еще раз доброе утро, всем привет.
1: За 25 лет ты рассказал людям о тысячах событий. Все-таки как ни крути, начнем, ну, если так вот постепенно развиваться. Познакомились мы на радио, и если моя стезя на радио более такая развлекательная, то у тебя она более серьезно направленная. Ты 25 лет отработал именно в службе новостей, в тех или иных, скажем так, должностях. Есть ли какие-то новости, которые до сих пор вот прям вот засели, или вот они все одинаковые, как есть, так есть? Просто рутина.
2: На самом деле это зависит от восприятия. Понятно, что в какой-то момент новостник в своей жизни становится циником, как и врач. Это очень специфическое чувство юмора, очень такое черное.
1: Вот, это то есть, когда ты читаешь новости каждый день, ты по-другому смотришь на мир?
2: Не всегда, просто есть люди, которые все это пытаются изо всех сил переживать, и вот этот вот момент, когда человек все это в себе держит, потом читает новости, не бывают, к сожалению, хорошими. Но вот как бы так сложилось исторически. Хорошие новости — это отдельная рубрика на ряде коммерческих радиостанций, и еще их надо подсобрать. Любой, да, кто занимался сбором веселых новостей, знает, что их почти нет, потому что они не попадают в ленты. То есть это всегда какая-нибудь чернушная история. И, соответственно, люди, которые начинают переживать какие-то моменты вместе с потерпевшими, пострадавшими или участниками каких-то событий, очень быстро начинают на этой работе выгорать. Поэтому, если ты умеешь от этого абстрагироваться и все это от себя отшлепывать, то как бы ты в этом можешь жить. Если ты начинаешь все это внутри себя постоянно есть, то, ну, мне тебя жаль, искренне.
1: Новостники обязаны быть объективными, как ни крути, но тем не менее, ты же человек, у тебя есть свое какое-то отношение к каким-то событиям, или это вот как раз-таки то самое беспристрастное, и вот зачитал и оставил?
2: Здесь есть один своеобразный момент. Естественно, мы должны быть максимально непредвзятыми, поэтому подача новостная – это отдельная песня, и я еще начал заниматься этим в ту эпоху, когда за новостниками очень жестко следили за тем, что ты делаешь, как ты делаешь. Но, тем не менее, даже при абсолютно непредвзятом прочитывании той или иной новости, мы все понимаем, что человек, как правило, слышит первое слово и последнее в предложении. И даже будучи редактором новостей, можно построить новость таким образом, что все это отношение в любом случае вылезет просто незаметно.
1: На сегодняшний день, вот со всем этим, со всей этой стремительностью, со всем тем, насколько быстро все происходит, потребление информации в том числе, нет ли ощущения, что сегодня новость, она больше шокирует, чем информирует? Вот чем более шокирующая, тем лучше цепляет внимание.
2: Но если открыть любые соцсети, где сейчас новым модным словом назову это репостят, ну, по сути, распространяют какие-то новости, какие-то информагентства, не те, которые их поставляют, типа Леты, например. Да. Она этим не занимается, там работают просто журналисты, которые просто напечатали, просто выдали это тем, кому оно нужно. А те, кто именно все это в дальнейшем начинает к себе забирать и у себя все это размещать на сайтах. Если мы посмотрим на заголовки, то зачастую это то, что называется сейчас кликбейт. Задача зрителя, потребителя зайти по вот этому названию. Если он туда зашел, все, дело сделано. Дальше новость может не стоить его единого яйца, но вот это вот громкое заявление о том, что всем что-то запретили делать, потом ты начинаешь читать, оказывается, то, что не всем не запретили и так далее, но вот эта вот история, она сейчас имеет какой-то умопомрачительный просто объем.
1: Радио, как ни крути, это такое, ну, во всяком случае, многие радиолюди так говорят, что это такой наркотик. То есть, когда ты попал к микрофону, ты тем или иным образом будешь все равно стараться к нему возвращаться. В твоем случае это так или все-таки по-другому как-то?
2: Я, наверное, отношусь к той категории людей, о которых говорят, если ты найдешь работу, которую ты будешь любить, то ты не будешь работать ни одного дня. Поэтому я, наверное, отношусь к тем людям, которые делают то, что они любят. И меня это не напрягает. Сказать, что это мой наркотик, мне тоже сложно, потому что, в общем-то, как со всеми наркоманами, вопрос привязанности к чему-то возникает в тот момент, когда это что-то у него отбирают.
1: Угу.
2: Поскольку я в той или иной мере нахожусь с микрофоном, мне сложно сказать, имею ли я от этого зависимость. Но работу я очень люблю. И когда у меня работы нет по каким-то причинам, я начинаю от этого страдать.
1: Ну, помимо того, что у тебя есть радио, как я уже говорила, ты занимаешься дубляжом, ты занимаешься озвучкой. Можно говорить озвучкой? Или это такой жаргончик все-таки?
2: Да, сейчас мы живем в то время, когда все говорить можно. Что не включишь, вещают так, что хочется плакать зачастую.
1: Ну вот мы с тобой поговорим чуть позже как раз-таки про дубляж и так далее. Но что касается радиожизни, в твоей жизни были и музыкальные программы, и ведение эфиров, и так далее, и так далее. Радио, наверное, это такое что-то постоянное, обязательное, или все-таки бывает так, что можно перепрофилироваться в совершенно другую сторону?
2: Нет ничего невозможного для человека с талантом, условно говоря, но
1: скромняшка.
2: Зависит на самом деле все это от того, в какой сфере ты работаешь. Если мы говорим, вот есть радио, для меня, по крайней мере, оно делится на две части. Это развлекательная часть и информационная часть. И это вообще абсолютно разные вещи. И люди, которые работают в аналитике, которые работают в новостях, вот в такой, то, что называется, серьезной журналистике, они, как правило, имеют свою там профдеформацию, они не очень веселы с точки зрения какого-то линейного эфира, типа, ой, посмотрите, солнышко засветило, чайка пролетела, о, какнуло на машину, здорово. Продолжаем, а сейчас веселая песня. То есть это такое странное несение информации, и я всегда очень сочувствую этим людям, когда и думаю, а вот что ты будешь делать, если посадить, вот как у нас были студии на латвийском радио, где нет окон, что ты будешь делать в этой ситуации?
1: Чайка не прилетела? Да, и что, о чем же рассказывать? Что ж, как состояться голосу, как стать узнаваемым голосом, почему закадровые голоса — это актеры, а не переводчики, как зачастую говорят широкой аудитории в продолжении программы. Ну, а пока Лавинья и Элли Оукс делайте погромче, не уходите далеко.

0: еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Весенняя распродажа в Weekend. Лучший выбор одежды и обуви со скидками до 40%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 дней.
2: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
3: Lūksim bultas nopirks. Bērns priecīgs. Pirmais mērķis – autoriepa.
2: Swedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Swedbank.
4: Начнем лето весело? 2 классных дня на Бум-Бум-Фесте в IKEA. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в IKEA в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Моё дело. Моё дело. Секреты профи.
7: Привет-привет всем недавно присоединившимся. Это воскресное утреннее ток-шоу «Мое дело». С вами Алина Янковская. Сегодня гость в студии Дмитрий Шандро. Актер озвучания дубляжа, голос канала ТВ3+, и радиоличность. Дим, доброе утро, привет.
8: Доброе утро еще раз всем.
7: Голос канала ТВ3+. Это наш прям семейный, скажем так, канал в плане топ-радио, ТВ3-группы и так далее. И при этом семейный в том плане, что ты с самого первого дня работы канала, ты сразу стал его голосом. А это ни много ни мало тоже уже 23, по-моему, если я не ошибаюсь, в ноябре даже 24, может быть, года будет. Что остается за кадром? О чем зрители даже не подозревают, когда слышат или видят ролик, вот тот самый анонс какого-то фильма или мультфильма или программы? Что скрывается за?
8: Ой, ну, если опустить совершенно незамысловатый мат, то в целом остается очень большое количество и каких-то оговорок, каких-то еще чего-то, то, что является, ну, по большому счету, кухней создания, потому что никто никогда не говорит 100% без ошибок.
7: Многие мечтают работать голосом, и, наверное, со стороны кажется, что вот именно это... Ты сел к микрофону, во-первых, ничего сложного. Ну что, сел, полялякал, поболтал, еще и денег заплатили. Сплошное творчество, сплошное удовольствие. На самом деле, сколько в работе с микрофоном удовольствия, а сколько рутины и конвейера?
8: А те люди, которые относятся к этому, как, в общем-то, не камешки ворочить, они имеют в узкой среде ограниченных людей, которые этим занимаются немножко на другом уровне, немножко другое количество времени и немножко с другим отношением,

0: имеют приставку «Мамкин». «Мамкин диктор», «Мамкин актер» и так далее. Это люди, которые безумно собой любуются, безумно счастливы. И вот это вот щенячье слюноотделение у микрофона, оно слышно настолько, что ты уже не видишь персонажа, который озвучен, или ты не видишь профессионала, который доносит до тебя информацию. Ты видишь человека, который себя облизывает изнутри.
1: Сколько дублей иногда приходится делать ради одной фразы длиной в несколько секунд?
0: Иногда огромное количество дублей. Причем, независимо от того, это является там профессиональным или непрофессиональным, как раз-таки, чем больше, наверное, человек относится к своему делу более серьезно и более, так это, ревностно и трепетно, тем больше количество дублей он делает. И когда уже там какие-нибудь звукорежиссеры там или те же самые люди, которые являются заказчиками, или еще кто-то уже говорит, да хватит, ты говоришь, да нет, смотри, вот там вот есть обертончик, который здесь не работает.
1: Работа актера-дубляжа. Насколько она отличается от работы радиочеловека? То есть это вот та возможность, когда можно переговорить, в отличие от прямого эфира. Вот что вылетело, то вылетело. Или все-таки нет?
0: В этом есть большая доля правды, скажем так, процентов 99. Действительно, это как и у актеров театра и кино. Да? Можно переснять, можно не переснять. В любом случае, понятно, что все упирается в то, какое количество дублей ты будешь в итоге делать. И все стремятся писать все с первого раза. Это прям золотой недостижимый стандарт, такой единорог. Но в целом, да, ты можешь переписать что-то. С другой стороны, отношение к этому более требовательное. Потому что, когда человек работает в линейном эфире, ну, сказал и сказал, слово не воробей, оно куда-то улетело, и ты вернуть его назад уже не можешь, и переговорить ты не можешь его. Поэтому само, наверное, требование к тому, как это звучит, оно сильно ниже, чем к тому, когда ты приходишь, не знаю, в кинотеатр, да, смотришь отдублированный фильм, и так, подождите, а это сейчас почему произошло?
1: Ну, видишь, здесь такой нюанс все-таки, как ни крути. Мне кажется, что это тоже твоя такая профдеформация, потому что ты прислушиваешься вот именно к тому, как это сказано, как это озвучено, как это... И зачастую не получается ли так, что ты теряешь персонажа? Ты слышишь, потому что ты профессионал, и ты в первую очередь слышишь, как озвучено, как отдублировано, ну или voice-over.
0: Я вчера вечером поймал себя на такой мысли. Есть такой термин профессиональный, он называется «мискаст». И в Латвии он, наверное, очень прекрасно в латышское слово «мискасте», ага, формируется. Соответственно, когда мы смотрим на что-то, ведь в любом случае кино, спектакль или что-то, или просто идя по улице и наблюдая какую-то там ежедневную рутинную драму, какая-нибудь тетушка ругается с другой тетушкой из-за недовеса на базаре или еще что-то в этом духе. Это в любом случае какой-то актерский этюд, который будет и в жизни, и на сцене. Все в любом случае на сцену или в кино попадает из жизни, ну, если это прям не откровенный вымысел и фикция. И когда ты слышишь, что тетушка каким-то странным образом ругается, то этот персонаж просто вываливается. Зачастую такое бывает, например, в тех же там пиратских озвучках. 5 человек записывают, каждый в своей каморке, каждый ни разу не понимает, чего он делает. Потом все это складывается в одну кучу и создается впечатление одного единственного вопроса. Вы чего все здесь делаете?
1: В дубляже нужно все время играть эмоции голосом. Какая эмоция дается тебе сложнее всего? Или теперь уже профи с годами научился делать все, что угодно?
0: Я не могу сказать, что я научился чему угодно. Я каждый день на протяжении каждого года и каждого дня своей профессиональной деятельности стараюсь чему-то научиться и все время чем-то недоволен. Поэтому я не тот человек, который может раздавать себе слонов в подарках в этом плане. Каких-нибудь пиндалей, да, а похвалы нет.
1: Есть ли роль или проект, которым ты по-настоящему гордишься?
0: Есть, но я не скажу.
1: Почему?
0: А потому что коммерческая тайна. Ну, даже не коммерческая. Вот в этом есть один большой-большой подводный камень как раз-таки дубляжных работ и актерских работ, которые связаны с закадровым голосом. Очень серьезные компании, которые заказывают очень серьезные, дорогие проекты, это Голливуд и так далее, то есть то, во что вложено прям миллионы на съемки. И это только гонорар одного актера. А все остальное съедает там сотнями миллионов зачастую бюджета. И вот там есть первое. К тебе приходит, говорит, мы вас поздравляем, мы вас выбрали на главную роль. Ты говоришь, классно.

0: А теперь подпишите договор, в котором вы никогда никому не расскажете, что эту главную роль выполняли вы.
1: Слушай, а не обидно на самом деле? Вот все-таки как ни крути, какой бы проект это ни был. Ну вот я знаю, что крупнейшие какие-то компании, это и HBO, и так далее, и так далее. То есть, ну, какие сериалы, окей, можно, нельзя называть. Но если нельзя, значит нельзя. Ну, я предположу, что это что-то такое глобальное, огромное на мировом уровне. Но все-таки это в Латвии. Озвучание делается в Латвии. Не обидно, что, например, Кэмерон Диас получила там за озвучку мультика 12 миллионов, а ты вряд ли получишь что-то даже близко приближенное хотя бы в 12 раз меньше. Как так? Почему? Ведь вкладываться-то приходится и работать приходится.
0: Ну, вот это такая сторона медали, когда создается что-то первичное и приглашаются вот эти вот известные люди зачастую. И на озвучку, причем, если посмотреть реально, как создавались какие-нибудь мультфильмы, та же «История игрушек», когда Том Хэнкс сначала озвучивает, при этом еще снимают с него лицо, а потом это лицо, ну, саму мимику, естественно, не лицо Тома Хэнкса, пририсовывают его персонажу, для того, чтобы они прям совпадали. Mm-hmm. Это, наверное, чуть-чуть другой труд. Это, если посмотреть того же самого, как Камбербэтч ползал в этих микрофонах по полу, озвучивая дракона во «Властелине колец».
1: Но это же можно сказать... Ну, мы же показывали это на Триплюсе. Ну,
0: вы значит, показывали,
1: значит,
0: да.
1: Значит, можно сказать. Вот как раз-таки Камбербэтч и вот этого дракона вот, делал ты, и это было круто. Ну, вот это что-то такое, чем можно гордиться? Опять-таки, не знаю, насколько. По-моему, тоже мы показывали на Триплюсе. Значит, соответственно, можно сказать. Гамлет. Причем, нет?
0: Нет.
1: Нет? Энтони Хопкинс.
0: Нет.
1: Что
0: нет,
1: это
0: нет.
1: было? Король Лир.
0: Это не показывал 3+.
1: Ну ладно. Не будем рассказывать тогда. Но тем не менее, что чаще всего убивает хороший дубляж? Плохой перевод, маленький бюджет, сумасшедшие сроки. Что может вот даже с твоим участием запороть проект?
0: Плохой перевод. Это в первую очередь. Когда... Иногда бывают переводчики, которые... Это тоже у нас уже внутренняя есть такая шутка, что... В иньяс идут люди без вообще какого-то понимания наук естественных, даже на уровне школы. Потому что, ну, друг мой, когда ты пишешь какие-то вещи, которые вызывают, ну, как минимум, недоумение у человека, который хотя бы доучился до 9 класса, но я не очень понимаю, какой уровень образования должен быть. Причем он... Зачастую бывает, ну, то есть, как бы от этих переводчиков быстро избавляются, и они не работают долго. То есть нельзя думать о том, что ты будешь постоянно таким вот коновалом, который будет подкидывать эти тексты. Эти тексты возвращаются, эти тексты переделываются уже за счет переводчика. То есть это уже такая внутренняя своя кухня. Но в любом случае, когда человек еще и, мало того, что он пишет глупости, так он еще и переводит неправильно, когда по-английски это не так вообще звучало. Думаешь, ну, как бы, зачем? Это вот, это опять, это мамкин переводчик уже теперь.
1: Ну, вот смотри, все-таки здесь, наверное, важно обратить внимание широкой аудитории к тому, что все-таки, как ни крути, переводчик, это тот, кто механически делает перевод. Ну, хорошо, пусть с душой, пусть не совсем механически. А все-таки тот человек, чей голос вы слышите, когда смотрите, неважно, на латышском, на русском сделано дубляж или озвучка сверху, то есть voice-over, это все-таки не переводчик, потому что зачастую вот эта вот фраза, ой, ну что за переводчик тут вот наговорил вот это вот все. Все-таки это актер дубляжа, это совершенно другая стезя.
0: Ну это, наверное, со времен Советского Союза, грубо говоря, когда первые вот эти вот зарубежные фильмы на кассетах, да-да-да. Вот именно вот эти, когда те же люди и переводили. Причем, на самом деле, они еще и не перечитывали свои ошибки. Это была отдельная песня, когда он заговаривается, потом как-то выруливает куда-то, и все это продолжается.
1: Что ж, как состояться в таком эксклюзивном деле, как построить карьеру вокруг собственного голоса, удержаться в профессии четверть века, поговорим после непродолжительной музыкальной паузы, коммерческой музыкальной. 2-5-0-37, номер телефона для ваших WhatsApp-сообщений. Есть вопросы? Пишите.
2: Rimi mazuļudienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimi –

0: Мое дело. Мое дело.
1: Ну что ж, и снова доброе воскресное утро, друзья дорогие. Это ток-шоу «Мое дело». С вами Алина Янковская. Сегодня гость в студии Дмитрий Шандро, актер в звучании и дубляжа, голос канала ТВ3+, и радиоличность. Дим, доброе утро, привет.
2: Привет, привет.
1: Сегодня тебя знают как голос новостей, телевидения, дубляжа и так далее. Но как-то же все это началось. Давай поговорим о твоем пути. С детства был связан с микрофоном, с выступлениями, вот этим вот любимым.

0: И периодически за пение песен на тренировках выдавали лещей.
1: А я думала похвалы.
0: Нет, в качестве наказаний периодически могли типа выставить перед всеми, дать в руки там скакалку в виде микрофона и типа вон, давай пой, раз ты такой певец здесь. А дальше, на самом деле, уже в начальной школе, ну, там были всякие конкурсы чтецов. Тогда была такая история, когда школьники ездили, рассказывали стихи наизусть, и все это как-то оценивалось кем-то. Я уже эту кухню не знаю, не тот возраст был. А потом, опять же, уже в начальной школе я также принимал участие как актер, если можно так грубо выразиться, в таком проекте. Их было два. Один из них был латышский язык для первого класса, назывался, по-моему, так, и русский язык для первого класса. И вот как раз-таки это были сценки, в которых разыгрывались всевозможные там сказки, истории и прочее для того, чтобы дети могли учить либо тот, либо другой язык.
1: Первый эфир или первая запись, помнишь ли, насколько это было волнительно, насколько вообще вот это осталось где-то в памяти?
0: Первый эфир, да, помню, это как раз-таки тот момент, который, ну, наверное, не забывает никто и никогда. Это я как раз-таки пришел, и меня тут же отправили практически читать новости в прямой эфир. И вот этот момент, когда ты разговариваешь с пустотой, его довольно тяжело как-то внутри себя преодолеть. И вот этот вот дискомфорт, когда я что-то сказал, какое-то слово, оно куда-то провалилось в никуда, и дальше ты понимаешь, что, наверное, это кто-то слышал, возможно, даже чуть больше людей, чем ты рассчитываешь, но никакой реакции от них не последовало. То есть отсутствие зрительного контакта, оно в какой-то момент довольно сильно подбивает.
1: В самом начале. Потом, наоборот, мне кажется, ты уже к этому настолько привыкаешь, ну, когда ты долго работаешь. В какой момент ты понял, что голос может стать не просто инструментом, а профессией на всю жизнь?
0: В моем случае это, наверное, лотерея. Я все время оказывался в каких-то местах в какое-то время. Иногда оно было более удачным, иногда менее удачным.
1: Какую роль в твоем развитии сыграли люди? Ты упомянул о том, что, например, когда ты начинал свою музыкальную карьеру, музыкальную деятельность, у тебя были суперпрофи, которые тебя поддержали. Был ли человек, который... Кто первым сказал тебе, у тебя получится? Давай.
0: Первым человеком, который сказал, что у меня получится, был Миша Медведев, достаточно известный звукорежиссер, ныне покойный, который в том числе и писал, опять же, второй человек, с которым я тоже много общался на студии, это был Ник Матвеев, и как раз-таки тогда записывался альбом Наумовой «Yesterday Sassis». Mm-hmm. И вот это вот все происходило, и как они по слову практически писали, потому что Нику не нравилось зачастую именно латышское произношение Марии каких-то слов, но именно то, как это не по-латышски звучит. Я понимаю, что сейчас у нее совершенно другие, очевидно, знания латышского языка и всего, с годами прошло уже много лет, но вот этот момент был, да, это было сложной записью, но тем не менее альбом достаточно неплохо, я так понимаю, что прошел по Латвии, потому что у нас на радио висело, по-моему, какая-то там типа награда, я сейчас не помню, то ли золотой, то ли платиновый он там получил.
1: Но это у нее, тем не менее, то есть, да, действительно, уровень профи, с которыми ты работал, ну, понятен. Многие думают, что хороший голос — это подарок природы. Сколько на самом деле в твоей профессии, вот в закадровой работе голосом, от новостника до дубляжа, сколько таланта, а сколько ежедневной работы пахоты реально?
0: Пахоты реально, как я уже сказал, это ежедневная работа над собой. Нельзя сказать, что ты чего-то достиг, ты чему-то научился. Это не так. То есть, ну, если ты будешь все время выезжать на одном и том же, то в конечном итоге ты превратишься в человека, который делает табуретки.
1: Самое неожиданное, что оказалось в профессии?
0: На самом деле, самое неожиданное в профессии у того, кто это, если мы еще вернемся опять к линейным эфирам, поскольку новостники не работают в записи, но сейчас, может, уже и работают где-то, но в целом раньше новостник работал всегда только живьем. Какие-то развлекательные программы, какие-то, может быть, аналитические программы, интервью могли быть и в записи, так делается иногда, когда человек не может приехать, но это не столь слышно. Новости, они происходят здесь и сейчас. И самое веселое, это как раз-таки, когда ты текст, какую-то там красная новость появилась, вот сейчас на вычитывание нее нет времени. И она быстро собирается, поскольку в любом случае с годами ты понимаешь, что такое рыба, да, условно, как собирается новость. Вплоть до того, что ты даже видишь, как журналисты пишут. И ты знаешь, что если там вот это агентство, то через два предложения, собственно, я набираю, я соберу себе все это вместе. И потом дальше ты пишешь о том, что как раз-таки я тогда я работал в первом своем месте работы, когда...

0: в Риге произошла авария, и, значит, я так читаю о том, что грузовик столкнулся там с кем-то, и дальше я вижу слово фенилопропаналамин, который из него вылился. И вот это ощущение, когда ты понимаешь, что в слове больше букв, чем ты в состоянии проживать, оно вызывает легкий стресс.
1: Ну-ка скажи еще раз.
0: Фенилопропаналамин.
1: Фенилопропаналамин.
0: Это так же, как...
1: Я не новостник.
0: Так же, как с этим знаменитым Эйяфьядла-Йокудлем.
1: Да-да-да.
0: Который то ли Эйяфьядла, то ли Эйяфьяла, его кто как ни называл, но в любом случае Йокудль. И вот эти вот названия, когда их же... Я думаю, что этот вулкан проклял не один новостник.
1: Если подводить итог этим 25 годам, боже мой, как страшно звучит, что оказалось важнее? Голос, удача, люди рядом, что самое такое ключевое?
0: Здесь, наверное, все вместе. И люди, и удача, а голос, я знаю большое количество людей, да и все знают, у которых очень красивые от природы голоса, но они с ними вообще ничего не умеют делать. Поэтому голос вообще не дает никакого в этом плане профита. Ну, то есть, как бы,
1: нет,
0: конечно, дает, это инструмент.
1: Если бы говорил сейчас вот таким, наверное, было понятно, что дает, есть в этом смысл все-таки, но тем не менее, да. Здесь, наверное, я с тобой совершенно соглашусь, потому что мой путь на радио, в принципе, он столь же длительный, и на самом деле это в какой-то момент это и удача в том числе, и люди, и как это все складывается, ну, да. На самом деле, наверное, самое главное — это любовь. Любовь к тому, что ты делаешь, и любовь к микрофону. Что ж, после паузы будем подводить итоги. Совсем немного времени осталось до конца этого часа. Не уходите далеко, друзья дорогие. Если есть вопросы, 25037, номер телефона для ваших WhatsApp-сообщений, пишите срочно.
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20.
4: Место номер 8.
5: Восьмая.

0: Твое дело. Твое дело. Итоги.
1: Ну что ж, давайте подводить итоги. Друзья, дорогие, гость программы сегодня Дмитрий Шандро, актер звучания дубляжа, голос канала ТВ3+, радиоличность. Прежде чем подвести итоги, Дим, небольшой сюрприз, короткий блиц, отвечай быстренько, не задумываясь. Радио или озвучка?
2: Озвучка.
1: А озвучка или дубляж?
2: Дубляж.
1: Подготовленность или спонтанность?
2: Ха. По ситуации.
1: Окей, хорошо. Тебе нравится, по большому счету, то, что ты сейчас делаешь?
2: Очень.
1: Ты, если попытаться сконцентрированно вот сейчас подвести итоги, в чем секрет успеха в таком эксклюзивном деле, как работа за микрофоном, за кадром?
2: Работоспособность и упорство.
1: Что важнее для успеха в этой профессии, талант или дисциплина?
2: Дисциплина.
1: Наверное, ну и давай так, наверняка ведь было в твоей жизни такие моменты, когда, возможно, хотелось все это бросить и вообще уйти в совершенно другую сферу деятельности, или не было?
2: Не, не было. Бывало, что меня бросали, а так, чтобы я сам хотел бросить, не было.
1: Ну и, наверное, для того, чтобы в любимом деле состояться, вот дай, пожалуйста, какой-то такой генеральный совет именно от тебя, просто вот как от человека, который в своем любимом деле 25 лет. Что нужно для того, чтобы, неважно, чем бы ты ни занимался, возможно, это спорт, возможно, это кулинария, да все что угодно, мода, фото и так далее, и так далее. Чтобы в любимом деле состояться, что нужно?
2: Нужно бросать себе вызов.

0: постоянно во всем. Нужно постоянно пытаться превзойти себя в каждом шаге, который ты делаешь.
1: Ну, наверное, мне кажется, что это делает каждый, кто нашел свое любимое дело. Вяжешь ли ты, печешь ли пироги и торты, мотивируешь себя заниматься собой, заботиться о здоровье, делаешь красивые куклы. Важно, что ты вкладываешь в свое дело часть своей души и делишься с этим своим любимым делом и своими эмоциями с миром. И это самое замечательное. Спасибо, Дим, большое за интересную беседу. Это было эксклюзивно и необычно.
0: Спасибо, что пригласила. Спасибо, что выслушали.
1: В гостях сегодня у нас, друзья дорогие, был Дмитрий Шандро, актер звучания и дубляжа, голос канала ТВ3+, радио «Личность». Что ж, ищите себя, друзья дорогие. Если уж нашли свое дело, цените его, развивайтесь, делитесь теплом, своими знаниями. Спасибо, что мы друг у друга есть. Не теряйте легкости, желание делиться с самым откровенным. Я же с вами прощаюсь. Но услышимся обязательно, всенепременно. Теперь, наверное, на других каких-то частотах. Инстаграм Алина Янковская. Буду рада. Заходите. Обязательно услышимся.
0: Ищите.
1: Пока-пока.

0: Новинки недели. Новинки недели.
1: Это звездный дайджест, немного музыкальных новинках. Мавик и Лолита Милявская представили совместную песню «Журналистка» и клип на нее. Релиз сингла осуществили лейблы Phoenix Music и Fominkoff.

У кассеток, так что готовьте карандаши и магнитофоны. Давайте вместе вернем ту романтику, когда музыку можно было буквально потрогать руками. Soda Love предстает в новом амплуа с релизом сингла «На красный». Анонс треком будущего альбома, запланированного на август 2026 года. В новом материале артист отказывается от привычного трэп-звучания в пользу более широкой и живой музыкальной формы, где ключевыми становятся энергия, инструментальность и эмоциональная открытость. В свою очередь, группа

Надежды, разочарования в романтике до принятия прошлого и попытки сохранить себя в эпоху цифровой отстраненности. Также состоялась премьера клипа «Дельфина снова». В ролике артист медитирует, занимается йогой и читает книгу, пока девушка рядом с ним играет на синтезаторе. Композиция снова вошла в инструментальный альбом «Дельфина». Пока у альбома нет истории, комментирует премьеру «Дельфин». Вернее, она только началась. И вы, слушатели, как раз те люди, от которых зависит ее развитие. Но какой бы она ни была, спасибо за уделенное внимание и время. Я именно сейчас, в этот момент,

0: то мы все устали. Ну и наконец, группа «Ленинград» выпустила новую песню «Напиши». Сингл издали лейблы «Шнурок» и «Первая музыкальная». Параллельно вышел видеоклип режиссера Маши Жемчужной. Героиня видео отправляется на другую планету, где устраивает битву с монстрами, в одного из которых влюбляется и создает с ним счастливую семью. Мы же с вами, друзья, прямо сейчас ненадолго прервемся. Это «Звездный дайджест» на Топ-радио. Никуда не уходите.
1: Новинки недели. Новинки недели.

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Bitte вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Bitte и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bitte.lv. Bitte.
2: Visi bērni! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
4: Утро начинается не с кофе, а с них.
5: Когда нет, ты же поешь.
6: Ну ты же поешь, да.
5: Ты же поешь.
6: Ты же поешь. И я когда это 15 раз эту фразу произнес, да. Я понял, что мне надо написать Рузе, что никакого ежа в этом случае не присутствует.
5: И второго слова.
6: И никак
5: слова
6: я
5: тоже
6: ее не называл. Потому что. Ну ты же поешь.
5: Нет, я не запоешь, Андрей.
6: Я не ешь.
5: Называли когда-то Ру, просто Ру. Звонит мама. Да я.
4: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
7: Лидл в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Куриное филе XXL 1 килограмм 5,89. И растворимый кофе Якобс 200 грамм 7,99. Лидл стоит того.
8: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
9: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8-9.

Продюсер выпустил официальный ремикс на сингл Madonna «I Feel So Free», превратив трек в еще более жесткий и кислотный клубный боевик с ярко выраженной эстетикой рейвов 90-х. Версия Peggy Goo построена вокруг характерных битов, вязкого синтезаторного саунда и почти хаотичной рейв-энергетики. Dua Lipa завершает эру Radical Optimism подарком для поклонников. Певица, известная по хиту Levitating, превратила свои три концерта в Мехико, завершившие тур Radical Optimism в концертный альбом Live from Mexico. Концертный альбом включает в себя 21 трек, среди которых такие хиты дуо, как One Kiss, Illusion и Who

0: даже с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в Икеа. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в Икеа в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
3: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.

франшизы «Джон Уик». Главную роль исполнит Донни Йен, который также выступает режиссером ленты. Фильм продолжит историю Каина, незрячего ассасина и одного из главных противников Уика после событий четвертой части. В ленте также сыграет певица Рина Саваяма. Она вернется к образу Акиры. Каина выпустит в прокате Lionsgate. Релиз ожидается в 2027 году. Детали роли Монтгомери не разглашаются. Актер недавно появлялся в триллере «Провод мертвеца» и хорроре «Лики смерти». По данным The Hollywood Report, франшиза «Неудержимые» будет расширена. Студия Eclectic Pictures и Hollywood Ventures Group готовят переосмысление боевика с исключительно женским актерским составом. Впервые о спин-оффе стало известно в 2010-х годах. Тогда режиссерский пост мог занять Роберт Лукетич, а главная героиня

В конце 1990-х, в эпоху геополитической нестабильности, имена актрис, постановщика и других персоналей не уточняются. Напомним, «Неудержимые» Сильвестром Сталлоне и другими звездами боевиков дебютировали в 2010 году. Франшиза насчитывала 4 фильма и суммарно собрала в мире 855 миллионов долларов. Британка Джоди Коммер сыграет в новом проекте HBO «Цепь». Автором мини-сериала выступит Дэймон Линделов, известный по «Остаться в живых» и «Хранителям». За основу «Цепи» взят одноименный роман Эдриана Маккинси. Коммер воплотит Рэйчел, живущую в пригороде мать, у которой похищают дочь. Преступникам не нужны деньги, они члены таинственной организации «Цепь», которая ставит перед своими жертвами психологические и порой невыполнимые задачи. Рэйчел идет на все, чтобы спасти своего ребенка. Точная дата релиза «Цепи» неизвестна. Коммер скоро появится на экранах в «Смерти Робин Гуда». Линделов готовит к релизу экранизацию комикса «Фонари». Ну а Paramount Pictures

0: Мужчине и его собаке нужно выбраться из безлюдной глуши. Хронометраж фильма займет 100 минут. Ну а мы с вами, друзья, прямо сейчас слушаем самую актуальную музыку на Топ-радио. Это «Звездный дайджест». Скоро продолжим.
1: Кинолента. Кинолента. Топ Мьюзик.
2: Прямо сейчас.
1: Песня из Топ 20.
2: Это Топ 20. Седьмая позиция.

0: бесплатно.
1: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
2: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Рими.
3: Чего тебе сейчас хочется?
4: Курочку от Макдоналдс.
3: Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
5: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
6: Protams, Jāņos ar top. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 €. Un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.

0: Кинолента. Кинолента.
1: Это «Звездный дайджест», еще немного новостей из мира кинематографа. Номинант на «Оскар» и звезда

помощь. Исполнитель главной роли в ремейке и дата релиза пока неизвестны. Французская постановщица Клэр Дени работает над новым проектом криминальной драмы «Мыловар». Картина будет вдохновлена реальной историей итальянки Леонардо Чанчулли. Женщину прозвали «Мыловар из Кореджо». В 1939 и 1940 годах она расчленила несколько знакомых, после чего сделала из их останков мыло, добавив кровь в десерты. Дени снимет ленту на английском языке. Кто именно исполнит главную роль, неизвестно. Последний фильм режиссера «Забор» с Мэттом Дилланом дебютировал в прошлом году. Ну а звезда «Форсажа» Вин Дизель выпустил колонку Variety, где назвал массовый кинематограф важной частью искусства. По словам актера, реакции зрителей обладают наиболее важной кинематографической ценностью.

функции. История, рассказываемая всему сообществу, костер, вокруг которого все собираются, убежден Дизель. Напомним, недавно в Каннах прошел специальный показ «Форсажа», приуроченный к его юбилею. Финальная часть франшизы

Это уже вторые мемуары певицы. В 2016 году она представила автобиографию «Это же я». Анна Плетнева упала со сцены на концерте группы «Винтаж» в Москве. Певица рухнула прямо в зрительный зал. Артистка быстро встала на ноги.

пожаловать в этот мир», написал Козловский, сопроводив сообщение фотосессии с беременной Оксаной. 39-летняя Акиньшина уже является многодетной мамой. У нее есть 2 сына и 9-летняя дочь. У 41-летнего Данилы есть 6-летняя дочь. Слухи о романе актеров появились еще в 2020 году, после их совместной работы в фильме «Чернобыль». Они

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете топ-радио. Это Звездный Дайджест. Вернемся к новостям светской жизни. Гарри Стайлз официально запустил свой новый мировой тур Together Together грандиозным открытием в Амстердаме. Стартовый концерт стал первым.

карьеры. Тур сопровождает выход 4-го сольного альбома певца Kiss All The Time Disco Occasionally. Судя по первым живым выступлениям, пластинка продолжает движение Стайлса в сторону масштабного диско-поп-звучания, но при этом сохраняет его фирменную эмоциональную меланхолию. Испанский суд оправдал Шакиру по делу о налоговом мошенничестве. Как сообщает Associated Press, правительству было предписано вернуть ей 55 миллионов евро в виде неправомерно наложенных штрафов. Решение касается спора по поводу налогового года 2011-го. Испанские власти

по бесконечной гастрольной эпопее близится к завершению. 81 год певец заявил в интервью Talk Sport, что после тура по Великобритании в 2027 году, включая концерты в лондонской O2 Arena, он, скорее всего, поставит точку в больших турах. Стюарт начал прощальную программу One Last Time еще в 2024, но концерты продолжаются. В 2026 году у него остается более 20 выступлений в США,

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете Топ-радио, это звездный дайджест. Вернемся к новостям светской жизни. Южнокорейская поп-группа BTS была включена в список икон Книги рекордов Гиннесса 2026 года. Об этом сообщили на официальном сайте.

утверждает, что Захара провела это время в окружении своей матери Анджелины Джоли, братьев и сестер. Ничто не мешало ему прийти или навещать ее раньше. Она очень гордилась этим днем, говорят источники, связанные с Джоли. В свою очередь, источники, связанные с Питтом, добавляют, что за последние годы общение актера с детьми стало еще более напряженным. По их словам, актер считает, что любая попытка возобновить отношения, скорее всего, не будет встречена тепло.

это случайная история, сказала Кайли в ответ на предположение о том, что она появится на Confessions 2. Ходили слухи, что я участвую в ее альбоме, но это не так, продолжила она, добавив. Мне самой не терпится все это услышать. Пока официального анонса совместной работы нет, но регулярные намеки Кайли, мощная химия на сцене и взаимное уважение дают серьезное основание полагать, что в ближайшее время мы можем услышать их.

0: сообщил, что Джин и Рэй Лорди были замечены в VIP-зоне фестиваля Коачелла. Мы же с вами, друзья, прямо сейчас прервемся на музыку. Это Звездный Дайджест на Топ Радио. Впереди у нас еще один блок светских новостей.
1: Светская хроника.

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете Топ Радио, это Звездный Дайджест, и у нас еще один блок светских новостей. Хилли Уильямс поделилась откровенными мыслями о завершении своей

маяка, потоков сознания и чего-то вроде экзистенциальной исповеди. Тур превратил меня обратно в сову, в подростка-мечтателя с темными кругами под глазами, написала она. Но каждое утро я просыпаюсь

Одну жизнь в нашем сознании проходит так много похорон и свадеб, отметила она. И человек способен пережить лишь определенное количество циклов жизни, смерти и нового рождения, прежде чем тело наконец не

0: нахрена тебе психолог, ты что в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно мне верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые эмоции.

0: и получи 10 евро в подарок. Бигбанк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv. Утро начинается не с кофе, а с них.
1: Когда Нет, ты же поешь.
2: Ну ты же поешь, да.
1: Ты же поешь.
2: И я когда это 15 раз эту фразу произнес, да. Я понял, что мне надо написать Рузе, что никакого ежа в этом случае не присутствует.
1: И второго
2: и никак
1: слова
2: я
1: тоже.
2: Ее не называл.
1: Потому
2: что, ну ты же поешь.
1: Нет, я не запоешь, Андрей.
2: Я не еж.
1: Называли когда-то Ру, просто Ру. Звонит мама, говорит, да я...
0: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
3: Vēders sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēders sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs CIA Stada Latvija.

0: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
1: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдоналдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.

0: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом в Толмец, давай!
2: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
3: КВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
4: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
3: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
6: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в IKEA. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в IKEA в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.
7: Топ Мьюзик.
8: Прямо сейчас.
7: Песня из Топ
8: 20. Это Топ 20.
9: Девятая позиция.

0: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Compliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Весенняя распродажа в Weekend. Лучший выбор одежды и обуви со скидками до 40%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 дней.
3: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
4: Плано буве твой отъявнут маю? Нацу Светбанк заляс маю школу. Лекции с передзе стасти тикшенас ар приват маю ражотаем ун финанша консультациес. 4 юния, пулстен 4, Светбанк Централая Ака, Рига. Узин вайрак Светбанк блога.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Металлолом стал мед сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед сдавай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро.

0: и плохо, а? Узнай больше на tolmets.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлом Толмец, вставай.
2: Утро начинается не с кофе, а с них.
3: Когда нет, ты же поешь.
4: Ну ты же поешь, да.
3: Ты же поешь.
4: Ты же поешь. И я когда это 15 раз эту фразу произнес, да. Я понял, что мне надо написать Рузе, что никакого ежа в этом случае не присутствует.
3: И второго слова.
4: И никак
3: слова
4: я
3: тоже
4: ее не называл. Потому что, ну ты же поешь.
3: Нет, я не запоешь, Андрей.
4: Я не еж.
3: Звали когда-то Ру, просто Ру. Звонит мама. Да я...
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.

0: piecu glāt.
1: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vāniņas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Начнем лето весело? Два классных дня на Бум-Бум-Фесте в IKEA. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в IKEA в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте. We'll be right back.

0: Citaruna. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
2: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдоналдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
3: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Битте.лв. Битте.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Рисовые три группы «Доктор Клоун» приглашают.
1: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
0: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Bitte вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Bitte и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bitte.lv. Bitte.

0: Утро начинается не с кофе, а с них.
1: Когда
2: нет, ты же поешь.
1: Ну ты же поешь, да.
2: Ты же поешь.
1: Ты же поешь. И я когда это 15 раз эту фразу сказал.

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazine LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazine LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
2: Big Bank платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Прямо сейчас.
5: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20.
6: Место номер 8.
7: Восьмая.

0: Весенняя распродажа в Weekend. Лучше выбор одежды и обуви со скидками до 40%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 дней.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: Начнем лето весело? 2 классных дня на Бум-Бум-Фесте в IKEA. Вас ждут музыка, танцы, представления, надувные аттракционы, игры, призы и, конечно же, много-много вкусностей и бомбических фрикаделек. Приходите всей семьей, чтобы повеселиться с нашими плюшевыми друзьями и бомбически хорошо провести начало лета. Ждем вас в IKEA в Риге 6 и 7 июня на Бум-Бум-Фесте.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.